По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: была целая жизнь.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Письмо мое прочти, я в нем живу почти.

почти, почти тобой блажен, почти.

слабость, не сочти. Привязанность к почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Сегодня о мире можно только мечтать. Коллективный противник идет ва-банк, предельно повышает ставки, стрелки часов судного дня замерли в пару секунд от полуночи. Некоторых история учит, некоторых нет.
4: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно лялей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец. Подумать, успев напоследок, на этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп.

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет? Кто выйдет к заветному мосту? И мне захотелось, пусть будет он тот, одетый во все не по росту. Я успеваю улыбнуться, я видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

0: Ну что, друзья, я приветствую каждого из вас. Это снова Элни. Эксклюзивно для программы «Песня на войне» сегодня прозвучит мое творение, что я не могу назвать обычной песней, ведь оно о истине. А истина не есть уничтожение. Истина есть спасение от уничтожения, от страха, от тьмы бесчеловечия. Это не месть запавших, а воля и стремление добиться цели, ради которой они отдали свои жизни. Это освобождение от фашизма. И тогда в День Победы вернутся герои, ставшие вечными, возглавляя бессмертный полк. Когда вернется жизнь на территории, где сейчас идут боевые действия, и вернется осознание ее ценности среди людской суеты. И я верю, что Бог услышит наши молитвы, возвращая живым каждого солдата, кто не предаст эту истину.
1: Не предавая цели тех, ради кто ушел с земли, за них, не опуская рук и не теряя веры, к победе вместе не подвластно в бой идти. Жажда сушит души, но месть не есть вода. Мосты тех алых рек влекут в никуда. Гложет, чего ради смерти голос дан. Закрыть бы и забыть.

его слезами и рюмкой по минутам. Кто до конца, не зная смерти, за них рук опускать нельзя. За мать и отца, за любимую, насквозь небеса. Жажда сушит души, но месть не есть вода. Мосты тех алых рек —

0: Песня на войне.
1: Далее в программе Вячеслав Онвард с песней призывом не плакать. Ситуации, безусловно, бывают разные, но все равно Вячеслав просит: ты не плачь обо мне.

плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины.

Я лечу и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах. Если что-то ушло,

плачь обо мне, моя доля уже неизбежная. Я тебя из небес так низко жадно люблю. Не грусти обо мне, моя милая, добрая, нежная. Я все слезы твои отмолю, отмолю, отмолю. Все слезы твои.

Времени суток, на связи проект «Заряд», и мы рады вам представить нашу песню с нового альбома «Военный» под названием «Я бы писал о любви». Песня навеяна нашими поездками в зону СВО с концертами. Я думаю, что она будет близка многим. Композиция прозвучит в программе «Песня на войне». Приятного прослушивания!

0: рифма на броне.
1: Вот пыль клубится. Враг снова прет из лесополки. На нас вперед. Вот вражьи танки. Один, другой. И танк Алеша вступает в бой. Бронемашины из-за холма. Свои ребята кричат: «Куда?» И вражьи дула задрались ввысь. Ребята молят: «Поберегись!» Но он уверен, идет вперед. За ним Россия, за ним народ. И гнев танкистов неумолим. В груди не просто адреналин. Не гнется шея у нас в поклон. Спасибо мины, спасибо дрон. И просит сердце огня, огня. Танк верит свято, крепка броня. Их было 8, а он 1. Врагов пощелкал танк исполин. Он русский, значит, непобедим. Вернулся с честью герой к своим. Ольга Иванова. Танк Алеша.
0: Рифма на броне.
2: Новинка в эфире. Юрий Белоусов написал песню о сооружении, соединяющем берега. Но это в инженерном плане. Крымский мост – совсем другое, гораздо более глубокое понятие.

было сомнений, и вслед ты мог сказать: лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить.

Это была наша добрая подруга из Омска Анка. А завершит выпуск группа «Зверобой» с посвящением штурмовикам. Ироничная и задорная песня о том, как молодой парень, мучаясь от неразделенной любви, неожиданно находит свое призвание на фронте. И в то же время упорно продолжает стремиться к свадьбе со своей возлюбленной. Но порой оказывается проще взять укрепы врага, чем завоевать сердце строптивой красавицы. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. После перформансов и словесной эквилибристики из-за океана хотелось бы ответить им песней «Дорожная». Но эфирные правила и воспитание заставляют заменить ее на более приличный вариант. От коллектива 7Б.
4: И вот сейчас хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ирвина Берлина. Господи, благослови Америку. И добавлю к этому...

добрый день. Меня зовут Екатерина Соколуха, я сама с Донбасса, но в 2014 году я была вынуждена покинуть свой дом, так как были множественные обстрелы, и я переехала на Кавказ. Это Кавказские минеральные воды, город Ессентуки, Ставропольский край. Я собрала возле себя, ну так получилось, команду единомышленников, которые помогли мне написать песню о моей родине, о моем доме. Такая вот прям, не знаю, чтобы вот теплая, с трепетом, может где-то даже и кричащая, вот такое вот состояние души. Я даже не могу передать полностью все те чувства и все те ощущения, которые находятся внутри меня. В общем, получилась вот такая песня «Птицы вольные вопреки ветрам». О родине, о том, как я ее люблю. И, честно, я очень рада, что Донбасс воссоединился с Россией и стал территорией Российской Федерации.

0: Песня на войне.
1: Дальше в программе новинка от проекта «Поэт». Называется трек «Достойный правнук». В нем рассказывается о логическом продолжении развития отечественных реактивных систем залпового огня. Ураганы, санцепёки, грады – все эти системы – правнуки легендарной БМ-13, многим известной как «Катюша». Несколькими годами позже на фронтах Великой Отечественной появились БМ-31-12, которого в войсках окрестили «Андрюшей». Прошли годы, и теперь правнуки тех «Катюш» и «Андрюш» перемалывают в труху опорники, живую силу и бронетехнику врага.
2: Рядом!

боях со злом за торжество добра. Мужчине нужно, чтоб его любили, хоть иногда, хотя бы до утра. Зубами рвать врага и лезть под пули, но возвратясь в домашний тихий храм, мечтаем, чтоб в глаза нам заглянули.

прихожей скинув автоматы, угрюмо смыв солдатский пот и кровь. Смоленские, донбасские ребята хотят опять услышать про любовь. И чтоб не сдаться, чтобы не сломаться, когда святыни превращают в дым, мужчина в близких ищет мотивацию.

0: Рифма на броне. По ухабам раскисшим, по рытвинам день изранен и катится в ночь. Здесь, в закате кроваво-воинственном, мы увидели родину-дочь, незовущую в бой мать великую, вновь собравшую верных сынов, а девчушку совсем ясноликую, что явилась в окопы отцов. С этим образом нежным, молитвенным, крепнет сила и воля в сердцах, и уверенность лезвием бритвенным отсекает сомнение и страх. Видно, так небеса напророчили в час, когда разлились реки бед, наша Родина-мать стала дочерью. Изберечь ее – Божий завет. Вид Дорофеев. Родина-дочь.
1: Рифма на броне. Сегодня бойцы и ветераны подразделений специального назначения отмечают свой профессиональный праздник. Спецназ Вооруженных сил России, созданный 75 лет назад, играет важнейшую роль в обеспечении безопасности нашей страны и защите национальных интересов. Юлия Ватченкова продолжает выпуск.

0: день, дорогие друзья, с вами автор-исполнитель, волонтер Дмитрий Шамин. Сегодня прозвучит песня на стихи Юрия Волка, который воевал на Донбассе с 2014 года, к сожалению, умер от ран. Его мама на этой войне потеряла его и его брата. Великим женщинам России эта песня.
1: Мне женщина махнула из окна. О, Боже, как она была красивой.

0: Песня на войне.
1: Быть воином, жить вечно. О бессмертии. Заключительная на сегодня песня в исполнении Дмитрия Юркова. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: Небеса вступают в бой на рубеже.

0: кто сказал, что надо бросить песню?
1: Радио Z.

0: Радио З.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Весна пришла, это порядок.
4: Растения не высаженные, это не порядок.
5: Автовка растений номер один, Аврова 1-29-33-99.
6: Встречайте новый кроссовер Белджи X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. Белджи X50+, моя движущая сила. Совершите пробную поездку Белджи X50+, в официальном дилерском центре Белджи Ринг и получите свои плюсы при покупке. Белджи Ринг в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Даже не действует в момент рекламы. Не является картой.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, ни любви, ни тоски.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Радио З. Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила? Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Любимая моя.
1: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Этим утром ВСУ снова нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Но есть разрушения в многоквартирном доме. В результате атаки пробита кровля. Также, вероятно, повреждено остекление и автомобиль. Информация уточняется, написал в соцсетях мэр Валентин Демидов. Оперативные и аварийные службы уже работают на месте, фиксируют масштаб, готовятся к восстановительным работам. Если вам нужна помощь, звоните по номеру 112. К другим новостям. Александр Шуваев на рабочей встрече обсудил восстановление Белгородской области с замминистром строительства и ЖКХ России Валерием Леоновым. В центре внимания восстановления и развития региона. Отдельно обсудили жилищное строительство, модернизацию коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт соцобъектов. Работа в регионе идет большая, но проблем остается еще очень много. Жители ждут конкретных решений, сказал в РИО губернатора. Наша задача — создать комфортные и, главное, безопасные условия для жизни. Благодарю федеральный центр и Министерство строительства и ЖКХ России за системную поддержку области. Продолжаем усиленно работать, отметил Шуваев. Александр Шуваев познакомился с работой регионального филиала Фонда «Защитники Отечества». В июне фонд отметит трехлетие работы. За это время специалистам поступило более 20 тысяч обращений ветеранов боевых действий и их семей. 90% вопросов нашли решение. Специалисты помогают с оформлением льгот, выплат, мерами соцподдержки, оказывают юридическую помощь, медицинское и психологическое сопровождение, помогают в адаптации и социализации участников СВО. Также он побывал в Белгородском ДСААФ. Здесь обучают всем категориям вождения, техническим специальностям, военному делу. Есть свой пункт отбора на контрактную службу. Временно исполняющий обязанности главы региона посетил и белгородский филиал центра «Воин». За год обучения здесь проходит более 3500 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Есть классы огневой, инженерной подготовки, БПЛА, тактической медицины. На инвестиционной карте региона появятся вовлекаемые в экономику объекты культурного наследия Белгородской области. Во втором полугодии 2026 года на инвесткарте появятся первые 7 исторических зданий, которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот, сохранив их историческую ценность и дать им вторую жизнь при участии частных инвесторов. Работа выполняется в рамках поручения президента России. В настоящий момент представлены 118 инвестиционных площадок из региона. В сотрудничестве с муниципалитетом властями продолжается работа по ее наполнению. При подборе инвестплощадки ресурс позволяет ознакомиться с финансовыми и нефинансовыми мерами господдержки. Инвесторы могут воспользоваться программой льготного кредитования. Работа проходит по надпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520, 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520, 306.
5: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений номер 1. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья. Смотрите в наших соцсетях. Thank you.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Этим утром ВСУ снова нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Но есть разрушения в многоквартирном доме. В результате атаки пробита кровля. Также, вероятно, повреждено остекление и автомобиль. Информация уточняется, написал в соцсетях мэр Валентин Демидов. Оперативные и аварийные службы уже работают на месте, фиксируют масштаб, готовятся к восстановительным работам. Если вам нужна помощь, звоните по номеру 112. К другим новостям. Александр Шуваев на рабочей встрече обсудил восстановление Белгородской области с замминистром строительства и ЖКХ России Валерием Леоновым. В центре внимания восстановления и развития региона. Отдельно обсудили жилищное строительство, модернизацию коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт соцобъектов. Работа в регионе идет большая, но проблем остается еще очень много. Жители ждут конкретных решений, сказал в РИО губернатора. Наша задача создать комфортные и, главное, безопасные условия для жизни. Благодаря федеральному центр и Министерство строительства и ЖКХ России за системную поддержку области. Продолжаем усиленно работать, отметил Шуваев. На инвестиционной карте региона появятся вовлекаемые в экономику объекты культурного наследия Белгородской области. Во втором полугодии 2026 года на инвесткарте появятся первые 7 исторических зданий, которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот, сохранив их историческую ценность и дать им вторую жизнь при участии частных инвесторов. Работа выполняется в рамках поручения президента России. В настоящий момент представлены 118 инвестиционных площадок из региона. В сотрудничестве с муниципальными властями продолжается работа по ее наполнению. При подборе инвестплощадки ресурс позволяет ознакомиться с финансовыми и нефинансовыми мерами господдержки. Инвесторы могут воспользоваться программой льготного кредитования. Работа проходит по надпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Пока это все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобилей в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

прощаю долги, все на свете кляня. А потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: Минная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Крючкова Полина. Начало мая. Начало мая – красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет и ветеранов, праведные лики, особенно которых больше нет. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе, и сам собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете, так много лет прошло уже с тех пор. И как обычно вспоминаю папу, вернувшегося без обеих ног. Как поднимался он легко по трапу, как танцевать он на протезах мог. Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города. Тем, кто остался, раздают награды, и кажется, что так было всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы – миллионы личных драм. А потому давайте вспомним всех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, веселый, довольный вполне. Давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Она...

пакета межправительственных, межведомственных и иных документов. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Визит Владимира Путина в Пекин, проходящий по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, приурочен к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В России хотят усилить профилактику киберпреступлений. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма, экстремизма и распространения наркотиков, а киберпреступлений в этом перечне пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. Власти также работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Педагогов предложили включить в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы. Авторы инициативы считают, что это позволит учителям бесплатно получать консультации юристов, помощь в подготовке жалоб и заявлений, а также защиту интересов в судах и госорганах. Необходимость меры объясняют участившимися случаями буллинга, оскорблений и давления на учителей со стороны учеников и родителей. Педагог должен чувствовать себя защищенным. Сейчас бесплатная юридическая помощь положена малоимущим, инвалидам и другим льготным категориям. В Госдуме предложили создать на госуслугах систему оповещения о вступающих в силу законах и разъяснения новых норм. Депутаты направили соответствующее письмо в Минцифры. Это позволит повысить правовую информированность граждан, снизить количество ситуаций, когда люди пропускают сроки обращения за мерами поддержки. МВД и Генпрокуратуру просят изъять из продажи саженцы и семена растений, созданных фантазией искусственного интеллекта. В преддверии дачного сезона на рынке появились тигровые груши, малино-клубничные деревья, радужная земляника и синяя малина. Все это несуществующие растения. Общественники называют это технологическим мошенничеством. Продажа таких семян нарушает сразу несколько законов, включая закон о защите прав потребителей и о семеноводстве. Действия продавцов могут подпадать под административные и даже уголовные статьи. Специалисты советуют покупать посадочный материал только в проверенных магазинах и сверяться с госреестром селекционных достижений. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Кветкина Екатерина. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы. Это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Россия с тобой.
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Впереди у президента насыщенная рабочая программа. Российскому и китайскому лидерам предстоит обсудить вопросы двусторонних отношений, партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета межправительственных

Перечни пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. Власти также работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Педагогов предложили включить в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы. Авторы инициативы считают, что это позволит учителям бесплатно получать консультации юристов, помощь в подготовке жалоб и заявлений, а также защиту интересов в судах и госорганах. Необходимость меры объясняют участившимися случаями буллинга, оскорблений и давления на учителей со стороны учеников и родителей. Педагог должен чувствовать себя защищенным. Сейчас бесплатная юридическая помощь положена малоимущим, инвалидам и другим льготным категориям. В Госдуме предложили создать на госуслугах систему оповещения о вступающих в силу законах и разъяснения новых норм. Депутаты направили соответствующее письмо в Минцифры. Это позволит повысить правовую информированность граждан, снизить количество ситуаций, когда люди пропускают сроки обращения за мерами поддержки. МВД и Генпрокуратуру просят изъять из продажи саженцы и семена растений, созданных фантазией искусственного интеллекта. В преддверии дачного сезона на рынке появились тигровые груши, малино-клубничные деревья, радужная земляника и синяя малина. Все это несуществующие растения. Общественники называют это технологическим мошенничеством. Продажа таких семян нарушает сразу несколько законов, включая закон о защите прав потребителей и о семеноводстве. Действия продавцов могут подпадать под административные и даже уголовные статьи. Специалисты советуют покупать посадочный материал только в проверенных магазинах и сверяться с госреестром селекционных достижений. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+. В официальном дилерском центре BLG Ring. И получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Даже не действует в момент рекламы. Не является картой.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Бычкова Арина, Степан Кадашников, «Ветер войны». Как было много тех героев, чьи неизвестные имена. Навеки их взяла с собою, свой край неведомый, война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносят ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня, прикрою, Коля! И вспыхнет вдруг ракета света. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что позабыли Колю мы. Мы помним, помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром имена.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев на рабочей встрече обсудил восстановление Белгородской области с замминистра строительства и ЖКХ России Валерием Леоновым. В центре внимания восстановление и развитие региона. Отдельно обсудили жилищное строительство, модернизацию коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт соцобъектов. Работа в регионе идет большая, но проблем остается еще очень много. Жители ждут конкретных решений, сказал в РИО губернатора. Наша задача – создать комфортное и, главное, безопасные условия для жизни. Благодарю Федеральный центр и Министерство строительства и ЖКХ России за системную поддержку области. Продолжаем усиленно работать, отметил Шуваев. На инвестиционной карте региона появятся вовлекаемые в экономику объекты культурного наследия Белгородской области. Во втором полугодии 2026 года на инвесткарте появятся первые 7 исторических зданий, которые планируется вовлечь в хозяйственный оборот, сохранив их историческую ценность и дать им вторую жизнь при участии

Пермского края. Он проходит по живописным берегам реки Пена, где хранятся следы древних геологических эпох. Посетители смогут изучить особенности рельефа местности, познакомиться с методами проведения научной экспедиции и найти древние окаменелости. Создание маршрута открывает новые горизонты для развития внутреннего туризма, помогает молодежи приобщиться к науке и развивать свои исследовательские способности, а также узнать много интересного о родном крае, отметили в администрации округа. Белгородские боксеры получили 5 медалей на первенстве России. Турнир прошел в Калининграде. В состязаниях среди юниоров 17-18 лет приняли участие 273 спортсмена из 63 регионов страны. Золото завоевал Мухаммад Али Сефербеков, бронзу Иван Кривцов, Артем Мирошниченко, Рустам Гасанов, Ярослав Ломакин. Тренирует спортсменов Иван Лыжов, Виталий Прима, Юрий Скрябин, Алексей Каторжнов, Владимир Романенко и Алексей Катунин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Весна пришла. Это порядок.
8: Растения не высаженные. Это не порядок.
9: Автовка растений номер 1. Аврова 1, 29-33-99.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно болен. Кашель, жар, температура.

0: где-то в небесах.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней?
2: Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
3: Смотрите в наших соцсетях.
4: Война – слово женского рода.

свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала и рано кровью точила мужские тела.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам, нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. Впереди у президента насыщенная рабочая программа. Российскому и китайскому лидерам предстоит обсудить вопросы двусторонних отношений, партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета межправительственных, межведомственных и иных документов. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Визит Владимира Путина в Пекин, проходящий по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, приурочен к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В России хотят усилить профилактику киберпреступлений. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в Госдуме. Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма, экстремизма и распространения наркотиков, а киберпреступлений в этом перечне пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. Власти также работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Педагогов предложили включить в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты и сенаторы. Авторы инициативы считают, что это позволит учителям бесплатно получать консультации юристов, помощь в подготовке жалоб и заявлений, а также защиту интересов в судах и госорганах. Необходимость меры объясняют участившимися случаями буллинга, оскорблений и давления.

Фантазии искусственного интеллекта. В преддверии дачного сезона на рынке появились тигровые груши, малино-клубничные деревья, радужная земляника и синяя малина. Все это несуществующие растения. Общественники называют это технологическим мошенничеством. Продажа таких семян нарушает сразу несколько законов, включая закон о защите прав потребителей и о семеноводстве. Действия продавцов могут подпадать под административные и даже уголовные статьи. Специалисты советуют покупать посадочный материал только в проверенных магазинах и сверяться с госреестром селекционных достижений. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белгород по адресу: улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует на момент выхода рекламы. Не является офертой.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк.

0: боять.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней?
0: Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья. Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 5-7 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев назвал белгородский филиал фонда «Защитники Отечества» одним из самых лучших в стране. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что видел немало фондов в рамках проекта «Время героев», и ему есть с чем сравнивать. Главное, в нашем филиале выстроена комплексная система – от соцподдержки и трудоустройства до юридической, медицинской и психологической помощи, сказал Шуваев. Сейчас в регионе работают 45 соцкоординаторов, которые сопровождают ветеранов СВО в каждом муниципалитете. За время деятельности фонда поступило более 20 тысяч обращений, решено свыше 90%. Глава региона поблагодарил руководство фонда, сотрудников и волонтеров. Он пообещал поддерживать филиал и лично, и на уровне регионального правительства. 149 беспилотников атаковали Белгородскую область 19 мая. Погиб мужчина и ранены 4 мирных жителя. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился оперштаб. 20 мая рано утром Белгород подвергся ракетному обстрелу. По уточненным данным, пострадали 3 квартиры и 5 автомобилей. Кроме того, повреждена кровля здания. На все имущество составлены акты. Самое главное, обошлось без пострадавших, отметил Валентин Демидов. Подрядная организация оперативно проведет кровельные работы, чтобы предотвратить подтопление в случае дождя. Также в районе села Стригуны Борисовского округа дрон ВСУ нанес удар по машине. Троих мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи они переведены в городскую больницу номер 2 Белгорода. В Белгороде обновляют цветочное оформление. На городских клумбах весенние растения заменяют на канны, бегонии и другие летние цветы. Параллельно коммунальные службы косят траву. Им предстоит привести в порядок 4,2 миллиона квадратных метров. Также рабочие красят ограждения, остановки, урны и скамейки, вывозят ветки и старые шины, чистят прилотковую часть дорог и убирают мусор, поделились в мэрии. В Яковлевском округе обновят 100 километров минерализованных полос для защиты лесов от огня. За время особого противопожарного режима, который в нашем регионе объявили 6 мая, работы проведут трижды. В их ведении

со шлагбаума. Если человеку хочется просто погулять по лесу, он может на опушке, на краю леса оставить транспортное средство. Этого никто не ограничивает, отметила Скирденко. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Мои эмоции без слов, ладони держат руку, и моя поздняя любовь ведет меня к истоку. Не говори, зачем слава, мы верили и ждали,

0: Радио Z.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны главами двух стран. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничества России и Китая в сфере атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и других областях. У лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки. Еще по теме. Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой и дальше работать над удобством взаимных поездок. Ожидается, что пассажиропоток между странами продолжит расти. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки за то, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит Росреестр. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Сейчас продолжается подготовка. Проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры, инженерных сетей, восстановление исторических и культурных объектов. Для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают более 1 миллиона туристов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог!

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+, в официальном дилерском центре BLG Ring, и получите свои плюсы при покупке. BLG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях куратор проекта по Белгородской области, волонтер СВО Аня Гаечко. Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анечка.
1: Расскажите нам, пожалуйста, об этом проекте.
2: Проект «Волонтер СВО», он родился в городе Азов Ростовской области. Организатором этого проекта является «Оно – сила добра» и ее руководитель Юлия Максименко. Так случилось, что мы познакомились осенью 2024 года, когда этот проект только рождался. Он объединяет волонтеров из разных регионов страны. Цель этого проекта – взаимопомощь и взаимоподдержка, взаимовыручка даже, я бы сказала. Потому что наши военные, как известно, постоянно перемещаются. И иногда просто-напросто мы не имеем возможности до них дотянуться. Да? То есть, стоя в Белгородской области, через 3 дня они говорят, что мы на Запорожье, и еще через 3 говорят, ой, мы на Херсоне. Все, и ты остаешься чуть-чуть без рук, потому что вроде бы и помощи нужно много. И не имея большой машины, не имея возможности в силу основной работы просто взять и на неделю куда-то стартануть, ты оказываешься со связанными руками. И вот у Юлии Александровны родился такой проект, как «Волонтер СВО», с подвязкой к платформе добро.рф. Это сейчас очень важный момент. С определением законодательной базы, что мы подтверждаем работу волонтеров, которые входят в проект. Часами на добро.рф. Сейчас очень важный момент – это страхование волонтеров в зоне приграничья. Да, у нас наконец-то вошло больше регионов. Если раньше их было 4, то сейчас 12. Помощь с подачей заявок на страхование и их оформлением, потому что очень много нюансов. На данный момент уже более 40 регионов входят в этот проект, начиная от Камчатки, заканчивая Мурманском, Архангельском и Калининградом. Ну и в том числе это у нас Ростов, Иркутск, Ульяновск, Саратов, Белгород, Курск, Воронеж, Липецк, Москва, Санкт-Петербург. И этот проект дает возможность просто-напросто перехвата заявок. Понятное дело, что на 5-м году войны мы все обросли уже теми подразделениями, которые, ну, есть, можно сказать, на постоянке. С кем-то с 23-го года, с кем-то с 24-го. И когда... Ну, случается, тогда перебросили, не дай бог, погорели, но благо все живы. Ты можешь просто-напросто сказать, ребята, СОС нужно срочно. И вот тебя подхватывают.
1: Как это происходит? Например, вам пишут бойцы, что срочно, а срочно мы знаем, что это вчера, нужны маскировочные сети, к примеру, в количестве 30 штук. А вы понимаете, что у вас этих сетей сейчас в наличии нет? Но есть сети в другом городе, и они могут к вам прийти, но прийти через несколько дней, когда парни уже уехали. Что делать в этом случае?
2: Вот поэтому у нас есть достаточно большой чат болталки, где потянуты каждый регион отдельно. И в группе региона пишет любой из тех волонтеров, который состоит в проекте, что, ребят, вот так и так. Вот у меня заявка на вот такое-то, мне нужно отгрузиться через 2 дня, я сети через неделю вам верну. Угу. То есть, либо кто может поделиться. И, в принципе, ни одна заявка у нас не ушла без отработки. Один из последних, наверное, моментов, ребята, кто-то, не знаю даже, кто из ребят, с которыми мы работали, дали контакты ребята на Херсоне. Я работаю с девочками из Иркутской области. Я говорю, девочки, ну давайте, говорю, не устраивать велосипед, потому что, ну, если из Иркутска сети приедут в Белгород и дальше поедут на Херсон, ну, это очень долго. Давайте вы напрямую ребятам отвяжете. Uh-huh. То есть вот вы готовы? Они говорят, да, мы готовы. В течение месяца они ребятам закрыли большую заявку, там танковая дивизия, то есть это сети большого размера. Девчонки остались очень довольны, то есть я их напрямую соединила. Вот они напрямую отрабатывали с ребятами, чтобы мы свое приграничье не раскрывали, потому что смысл гонять через полстраны. Но можно всегда соединить и найти вот эту вот помощь напрямую. На первое время у нас на Херсоне нам помог Краснодарский край. Они ребят перекрыли. Получили потом сети, чтобы закрыть свои заявки. Это возможность именно помочь очень быстро. Даже вот взять наше приграничье. У нас всегда все смотрят по карте. Ой, да что у вас там? В Белгородскую область привезем. Я говорю, хорошо. Я говорю, ну у нас Белгородская область чуток растянута. Я говорю, у нас вроде бы вот до Валуи 140 километров. Вот вроде бы ничего. Но есть такая вещь, как дорога смерти. Ну вот ее неспроста так называют. Но, к сожалению, вот мы постоянно там кого-то теряем. Я говорю, лучше к вам 900, чем вот эти 147. И это опять же идет перехват. Выскочили, у нас же очень с Равенек постоянно вылетают. Ребят, срочно нужно там костюмы леших. Это то, что всегда, да, антидроновое одеяло. Все, клич кинули. Тут 2, тут 3, тут 5. Хоп, все, отдали. Вчера не, буквально суток еще не прошло, да, у меня девочка говорит, вот, говорит, девочки отшили, говорит, не знают, говорит, антидроновое одеяло нужны. Я на нее стою, смотрю, я говорю, тебе заявку на сколько скинуть? У меня 3 эвакуационные бригады и 2 штурмовые. Туда столько, туда столько, туда столько. Она, все, я скажу. Я сама их лично к вам пришлю. Угу. Даже мне их не надо привозить. И когда уходит, я это называю запросом в космос. Вроде бы тебе кажется, все, невозможно. Что-то из разряда, вот прям, да, вчера и много. И кто-то такой говорит, о, у меня есть. Я вот сейчас могу поделиться. Был момент, когда позвонили с ГУМ-конвоя Красноярского края, говорят, так и так, говорят, вот мы привезли сухие супы, каши, одеяло, тележки. Есть все. Ребят приехали, говорят, тушенка есть. Сейчас вот в данный момент 9 коробок есть, больше, наверное, нет. А сейчас можно приехать? Можно. Ну, чем? 10 минут ребят приехали, они говорят, вы нас спасли, потому что нам вот очень надо, а в какой-то веке не приехало. И вот такие моменты, в принципе, волонтерское сообщество перестало быть, наверное, единоличным. Да, вот мы работаем только вот с этими, больше никому. К 5-му году мы пришли к тому, что взаимовыручка – это очень важно. И когда ребята приезжают, они говорят, кому сказать спасибо? Давайте так. Я сейчас буду записывать, кому я говорю спасибо за то, что нам помогли. А вы подумаете. Я могу 9-10 группам сказать спасибо, потому что у нас разные группы оказывают разную поддержку в совместной работе. И они говорят, мы поняли. Скинь нам это видео. Мы из этого возьмем вот тех, кто вам помогает. Она говорит, как вы помните? Я говорю, а как могу их забыть? И вот так у всех. И у нас сейчас, вот, например, есть логистика. Мурманская область, Белгород, Воронеж, Ростов. И посылки с Полярной, да, с той же Мурманской области достигают Ростова, потому что у них есть избыток того, чего там очень не хватает.
3: Как вы думаете, что вас всех объединяет?
2: Это люди, у которых чувство гражданской ответственности стоит выше всего остального.
3: А я напоминаю, что сегодня наш гость – куратор проекта по Белгородской области «Волонтеры СВО» Аня Гаечко. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч. We'll be right back.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Песни нашей победы.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев назвал белгородский филиал фонда «Защитники Отечества» одним из самых лучших в стране. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что видел немало фондов в рамках проекта «Время героев», и ему есть с чем сравнивать. Главное, в нашем филиале выстроена комплексная система – от соцподдержки и трудоустройства до юридической, медицинской и психологической помощи, сказал Шуваев. Сейчас в регионе работают 45 соцкоординаторов, которые сопровождают ветеранов СВО в каждом муниципалитете. За время деятельности фонда поступило более 20 тысяч обращений, решено свыше 90%. Глава региона поблагодарил руководство фонда, сотрудников и волонтеров. Он пообещал поддерживать филиал и лично, и на уровне регионального правительства. 149 беспилотников атаковали Белгородскую область 19 мая. Погиб мужчина и ранены 4 мирных жителя. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился оперштаб. 20 мая рано утром Белгород подвергся ракетному обстрелу. По уточненным данным, пострадали 3 квартиры и 5 автомобилей. Кроме того, повреждена кровля здания. На все имущество составлены акты. Самое главное, обошлось без пострадавших, отметил Валентин Демидов. Подрядная организация оперативно проведет кровельные работы, чтобы предотвратить подтопление в случае дождя. Также в районе села Стригуны Борисовского округа дрон ВСУ нанес удар по машине. Троих мужчин доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи они переведены в городскую больницу номер 2 Белгорода. В Белгороде обновляют цветочное оформление. На городских клумбах весенние растения заменяют на канны, бегонии и другие летние цветы. Параллельно коммунальные службы косят траву. Им предстоит привести в порядок 4,2 миллиона квадратных метров. Также рабочие красят ограждения, остановки, урны и скамейки, вывозят ветки и старые шины, чистят прилотковую часть дорог и убирают мусор, поделились в мэрии. В Яковлевском округе обновят 100 километров минерализованных полос для защиты лесов от огня. За время особого противопожарного режима, который в нашем регионе объявили 6 мая, работы проведут трижды. В их ведении почти 9 тысяч гектаров зеленых массивов. Чаще всего такие полосы обустраивают по периметру насаждения, а также в местах, где они граничат с населенными пунктами или сельхозугодьями. За последние десятилетия в нашей области не было ни одного лесного пожара, но терять бдительность не стоит. Во время особого режима отдыхать можно только в специально отведенных местах, рассказал замдиректора Яковлевского лесничества Андрей Скирденко. Если гражданам необходимо узнать о наличии официальных мест отдыха, можно обратиться непосредственно в лесничество. Также для ограничения пребывания граждан в лесах устанавливаются шлагбаумы. Если человеку хочется просто погулять по лесу, он может на опушке, на краю леса оставить транспортное средство. Этого никто не ограничивает, отметил Скирденко. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.
2: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а

0: что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песни на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Когда читаешь сводки с фронтов о работе артиллеристов, штурмовиков, танкистов и авиаторов, то поражаешься тому, какой все-таки это огромный организм – армия. Как все взаимосвязано и зависит одно от другого. Как в песне студии «Офицеры России». «Одно дело делаем».

Алексей Иовчев, группа «Зверобой», автор музыки и текста. Я считаю, что сейчас нужны именно такие песни, которые способны поднять моральный дух наших бойцов и утвердить всех наших людей в своей правоте. В песне разъясняется подоплека происходящих событий и почему нам вообще пришлось начинать специальную военную операцию. Лживый, подлый и преступный коллективный Запад попытался загнать нас в угол. Ну что ж, нравится это кому-то или нет, мы закончим эту войну нашей победой.

0: песня на войне.
1: В программе премьера от проекта «Поэт». Трек называется «Боевой ударный вертолет» и посвящается не только нашим храбрым и отважным вертолетчикам, оказывающим огневую поддержку продвижению наших наземных сил, но автор также отдает дань памяти нашим легендарным конструкторам Николаю Ильичу Камову и Михаилу Леонтьевичу Милю.

0: рифма на броне.
1: Получила я страшную весть. Мне ее не понять, не осилить. Ты на фронте, мой друг, но ты здесь, в моем маленьком сердце, мой милый. Я не верю в несчастье твое. Ты не можешь быть раненой птицей. Ты вернешься, и сердце споет, что не смело в тебе ошибиться. Ожидание вылилось в стих, в песню. Струны души так и рвутся. Ждет невеста тебя, мой жених. Ты не можешь ко мне не вернуться. Мой соколик бесстрашный, не могу обмануться. И войною пропахший ты не смеешь ко мне не вернуться. Ольга Иванова. Письмо на фронт.
0: Рифма на броне.
2: В 20 километрах от южного берега Ладожского озера расположен искусственный остров Сулха размером 90 на 60 метров. Во время блокады Ленинграда на нем располагалась небольшая артиллерийская батарея и около сотни бойцов. Песня «Маяк горит» Лидии Трифоновой повествует о героях и защитниках острова в Ладожском озере. В октябре 1942 года ценой своих жизней они сохранили для всех, для нас, блокадный город Ленинград и дорогу жизни.

0: живой. Я свой, я свой.
1: Фронта – песня, написанная в рамках Тавриды на музыкальной программе «Своя музыка». Посвящена она брату Андрею, который находится на передовой. Композиция получилась очень трогательной благодаря команде в лице Сергея Нехаенко, Григория Карапузова и Александра Муратовского, которые работали над аранжировкой и продюсированием трека. Думаем, что песня найдет своего слушателя там, где это нужно. Ведь каждому бойцу важно знать, что их ждут дома, за них молятся и любят.
2: Каплями по стеклу льется холодный дождь, замерло все вокруг. Где-то в другом краю ты меня очень ждешь, я тебя очень жду. Делит напополам линия фронта жизнь, каждый день как в бою. Что же осталось нам? Ты за нее держись, я за тебя молюсь.

0: по стеклу. Я тебя очень жду. Я тебя очень жду.
1: Песня на войне.
2: Отгремели бои, стихли звуки сражений. Плачет небо, и грязь под ногами мешает присесть. А в окопе у нас пересчет, обработка ранений. И в родительский дом готовится скорбная весть. Отгремели бои, отзвучали, пускай ненадолго. Потянулся по синему небу клин журавлей. Суета в располаге затихла, застыла, замолкла. Мы с тоской провожаем ушедшие души друзей.

0: «Камин» с песни «Журавли» на стихи Елены Маровой Моряковой, мамы бойца СВО. «Быть добру» – это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: «Корабли постоят».

появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Когда каждый день видишь, как триколоры поднимаются над все большим количеством населенных пунктов, хочется понимать, какой ценой даются эти победы. И знать поименно тех, кому мы этими победами обязаны. И сказать им спасибо. И попросить вперед, ребята. Иван Плетнев открывает выпуск новинкой.
4: 22-й, один огонь за погибших пацанов. Давайте.
5: За пацанов.
4: Выстрел.

На связи группа Куба и наша песня, которая посвящена всем старым и новым героям, и в особенности героям военной операции. Для программы «Песни на войне» слушайте «Герои Z».

0: Песня на войне.
1: И вновь премьера. На этот раз от коллектива «Сплав». Слушаем песню о дружине в былинном смысле этого слова. –

думал. Испепелить бы все оружие, и мы душили друг друга тогда руками. Ведь никогда не жили дружно мы, так повело, сегодня идут веками.

Я снова кланяюсь востоку, вдыхая мудрость молчаливых затворников, некогда бывших у истоков, обитателей мест намоленных. Но мне по-прежнему не ясно, за что мы давим друг друга так безжалостно. Главное это не бояться, больше по

0: женщин, а значит, оставайся. Оставайся.
1: Рифма на броне.
2: Даже не думай о лете. Хочешь согреться? Брось. Ветер, февральский ветер, все продувает насквозь. Холодно, адский холод, с ветром он в унисон. Мир наш войною расколот, степью идет батальон. Ветер выбелит кости тех, кто пришел с войной. Мы же идем не в гости, мы все идем домой. Дикое поле, ветер, это все наш Донбасс. Мы за него в ответе. Время выбрало нас. Марк Некрасовский.
1: Рифма на броне.
3: И снова новинка. Магомед Курбанов назвал свою песню «Плачут небеса». Об осени она, о дожде или о чем-то другом вы сейчас узнаете.

0: Это был донецкий коллектив «Полифония» с повествованием о городе, а завершит сегодняшний выпуск «Анилет».
1: Радио З.
2: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны главами двух стран. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничества России и Китая в сфере атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и других областях. У лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки. Еще по теме. Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой и дальше работать над удобством взаимных поездок. Ожидается, что пассажиропоток между странами продолжит расти. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки за то, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит Росреестр. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Сейчас продолжается подготовка. Проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры, инженерных сетей, восстановление исторических и культурных объектов. Для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают более 1 миллиона туристов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог!

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Наша скидка. Не накидка. В оптовке растений. Номер один. Доступные цены и сезонные скидки ждут вас. Таврова 1, Березовая 2А, 29-33-99.
6: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Сити Рей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
7: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио Зет. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Пономарева София, авторское стихотворение «Душа моя, земля белгородская». Душа моя, земля белгородская, край белых гор и меловых пластов. Здесь даже песня русская неброская звучит потоком чистых родников. Здесь степи ковылем седым колышется, и яблоки, налитые янтарем, и пение птиц повсюду слышится, милее ты мне с каждым днем. Здесь пахнет детством, теплым свежим хлебом, клубникой с грядки, мятой на лугах. Здесь, кажется, земля граничит с небом и тонет взгляд в воздушных облаках. Почти 16 мне, и я в 9-м, за окошком весенние дни. Я мечтаю о самом главном, о победе и о любви. Я готовлюсь, как все, к выпускному. Много дум у меня в голове, чтоб укладка легла по-иному, чтобы платье к лицу было мне. Звенит звонок, смех слышен в коридорах, на построение мы бежим уже. Оценки получаем на уроках за знания, что в нашем багаже. Но еще впереди испытания, чтоб без стресса экзамен прошел. Где взять столько терпения и рвения? Кто б нам формулу жизни нашел? А за окном тревожный ритм эпохи. Летают дроны, звук сирен везде. И мамы наши молят суматохи, чтоб мир вернулся к детям на земле. Мои друзья и я, мы все же дети. Хотим в футбол играть и просто погулять. Но знаем мы, что за страну в ответе. Родную землю мы готовы защищать. Великой битвой, выстраданной тут, когда рвалась броня стальная, прошли солдаты долгий путь, победу нашу приближая. Мой белый край, всегда ты был защитой стране родной, засечную чертой. Ты и сейчас стоишь на страже, перед врагом, закрыв страну броней. Мы, если надо, встанем, как когда-то, прапрадеды под Прохоровкой той. Но пусть минует эта боль, ребята, пусть будет мир над нашей страной. Ну а пока я буду хорошо учиться, писать стихи и верить в чудеса, чтобы однажды утром удивиться, открыв глаза, понять, что кончилась война.

Здравствуйте, отважные воины! Мои родители говорят, что ради мира вы решаете очень сложные задачи. Большое спасибо вам, смелые дяди, что рискуете жизнями. Во имя женщин и

0: чертой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: К студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородэнерго обеспечит светом почти 2000 участков для частных застройщиков. В 2026 году подключат к электроснабжению 1904 участка в микрорайонах ИЖС Белгородской области. Новые сети появятся в 23 микрорайонах. Среди них Стрелецкая 72, 73.1, 73.2, Разумная 81, Пушкарная 78, Майский 8.80, Хохлова 68, а также Пролиски в Староскольском округе, Крапивинский 3 и Сретенский 2 в Яковлевском, Иловка в Алексеевском и Терновая в поселке Ракитная. В рамках проекта построят свыше 13 километров линии электропередачи и установят 13 трансформаторных подстанций. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теплоэнергетики продолжают реконструкцию теплосети и сети горячего водоснабжения на улице Привольной в областной столице. Это уже второй этап реконструкции. В этом году здесь предстоит переложить 1,3 километра трубопроводов отопления и горячей воды. Сейчас теплоэнергетики демонтируют старые трубопроводы и очищают каналы. Затем специалисты приступят к укладке новых стальных труб. Завершить работы планируется до начала отопительного сезона. Реконструкция на улице Привольной повысит надежность теплоснабжения 24 домов, в которых проживают более 6 тысяч горожан, а также школы и детского сада. Всего с начала года в Белгороде заменили свыше 2 километров поврежденных тепловых сетей. Белгородские педагоги могут подать заявку на всероссийский конкурс «Первый учитель». К участию приглашаются учителя начальных классов со стажем работы не менее 3 лет. Регистрация открыта до 25 мая. Претендентов ждут заочный этап, тестирование, групповая работа и рассказ о своем профессиональном пути в соцсетях. Лучшие педагоги поедут на очный этап в Камчатский край, а финальные испытания пройдут в Москве и Подмосковье. Имена победителей назовут 1 октября в Кремле. Напомним, в прошлом году финал конкурса, благодаря победе педагога из Чернянки Светланы Редченко, прошел в Белгородской области. Наша студентка стала победительницей в 5-м национальном органическом конкурсе. Целью является развитие отечественного рынка органической продукции, формирование принципов здорового образа жизни населения, охрана окружающей среды, внедрение принципов устойчивого развития. По его итогам, студентка Агробиотехнологического колледжа Белгородского государственного аграрного университета имени Горина Юлия Морозова стала победительницей в поднаминации «Органика без мифов». Во второй день Щепкинского фестиваля на белгородской сцене выступили артисты Малого театра России. Они показали спектакль «В чужом перу похмелье» по пьесе Александра Островского, который поставила китаянка Лань Бодзяо. Малый театр выступил в Белгороде бесплатно. Труппа отказалась от гонорара. Проезд артистов и доставку декораций оплатили благодаря программе «Большие гастроли». «Мир Белогорья» – официальный информ-партнер фестиваля. Впереди еще немало ярких постановок. Следите за нашими публикациями. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всем!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Весна пришла, это порядок.
6: Растения не высаженные, это не порядок.
7: Автовка растений номер 1, Аврова 1, 29-33-99.
8: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Из рук твоих.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

0: рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живой я или...

тишина. И спокойно здесь, как в сказке. Здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. О том, как нас вчера бомбили, я тебе не напишу. Как ложились рядом мины, я тебе не расскажу. И что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет. И что был вчера я ранен,

пришлю тебе ответ. Я расскажу тебе, родная, как я тебя люблю, как вовек твои объятия. Забыть я не смогу, а что попали в окружение, даже и не намекну. И если буду жить сегодня, завтра,

что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живой я или нет.

0: И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Радио Z.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях куратор проекта по Белгородской области «Волонтер СВО» Аня Гаечко. Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анечка.
1: Расскажите нам, пожалуйста, об этом проекте.
2: Проект «Волонтер СВО», он родился в городе Азов Ростовской области. Организатором этого проекта является «ОНО Сила Добра» и ее руководитель Юлия Максименко. Так случилось, что мы познакомились осенью 2024 года, когда этот проект только рождался. Он объединяет волонтеров из разных регионов страны. Цель этого проекта – взаимопомощь и взаимоподдержка, взаимовыручка даже, я бы сказала. Потому что наши военные, как известно, постоянно перемещаются. И иногда просто-напросто мы не имеем возможности до них дотянуться. Да? То есть, стоя в Белгородской области, через 3 дня они говорят, что мы на Запорожье, и еще через 3 говорят, ой, мы на Херсоне. Все, и ты остаешься чуть-чуть без рук, потому что вроде бы и помощи нужно много. И не имея большой машины, не имея возможности в силу основной работы просто взять и на неделю куда-то стартануть, ты оказываешься со связанными руками. И вот у Юли Александровны родился такой проект, как «Волонтер СВО», с подвязкой к платформе добро.рф. Это сейчас очень важный момент. С определением законодательной базы, что мы подтверждаем работу волонтеров, которые входят в проект. Часами на добро.рф. Сейчас очень важный момент – это страхование волонтеров в зоне приграничья. Да, у нас наконец-то вошло больше регионов. Если раньше их было 4, то сейчас 12. Помощь с подачей заявок на страхование и их оформлением, потому что очень много нюансов. На данный момент уже более 40 регионов входят в этот проект, начиная от Камчатки, заканчивая Мурманском, Архангельском и Калининградом. Ну и в том числе это у нас Ростов, Иркутск, Ульяновск, Саратов, Белгород, Курск, Воронеж, Липецк, Москва, Санкт-Петербург. И этот проект дает возможность просто-напросто перехвата заявок. Понятное дело, что на 5-м году войны мы все обросли уже теми подразделениями, которые, ну, есть, можно сказать, на постоянке. С кем-то с 23-го года, с кем-то с 24-го. И когда... Ну, случается, тогда перебросили, не дай бог, погорели, но благо все живы. Ты можешь просто-напросто сказать, ребята, СОС нужно срочно. И вот тебя подхватывают.
1: Как это происходит? Например, вам пишут бойцы, что срочно, а срочно мы знаем, что это вчера, нужны маскировочные сети. К примеру, в количестве 30 штук. А вы понимаете, что у вас этих сетей сейчас в наличии нет? Но есть сети в другом городе, и они могут к вам прийти, но прийти через несколько дней, когда парни уже уехали. Что делать в этом случае?
2: Вот поэтому у нас есть достаточно большой чат болталки, где потянуты каждый регион отдельно. И в группе региона пишет любой из тех волонтеров, которые состоят в проекте, что, ребят, вот так и так. Вот у меня заявка на вот такое-то, мне нужно отгрузиться через 2 дня, я сети через неделю вам верну. Угу. То есть, либо кто может поделиться. И, в принципе, ни одна заявка у нас не ушла без отработки. Один из последних, наверное, моментов, ребята, кто-то, не знаю даже, кто из ребят, с которыми мы работали, дали контакты. Ребята на Херсоне, я работаю с девочками из Иркутской области. Я говорю, девочки, ну давайте, говорю, не устраивать велосипед, потому что, ну, если из Иркутска сети приедут в Белгород и дальше поедут на Херсон, ну, это очень долго. Давайте вы напрямую ребятам отвяжете. Угу. То есть вот вы готовы? Они говорят, да, мы готовы. В течение месяца они ребятам закрыли большую заявку, там танковая дивизия, то есть это сети большого размера. Девчонки остались очень довольны, то есть я их напрямую соединила. Вот они напрямую отрабатывали с ребятами, чтобы мы свое приграничье не раскрывали, потому что смысл гонять через полстраны. Но можно всегда соединить и найти вот эту вот помощь напрямую. На первое время у нас на Херсоне нам помог Краснодарский край. Они ребят перекрыли. Получили потом сети, чтобы закрыть свои заявки. Это возможность именно помочь очень быстро. Даже вот взять наше приграничье. У нас всегда все смотрят по карте. Ой, да что у вас там? В Белгородскую область привезем. Я говорю, хорошо. Я говорю, ну у нас Белгородская область чуток растянута. Я говорю, у нас вроде бы вот до Валуек 140 километров. Вот вроде бы ничего. Но есть такая вещь, как дорога смерти. Ну вот ее неспроста так называют. Но, к сожалению, вот мы постоянно там кого-то теряем. Я говорю, лучше к вам 900, чем вот эти 147. И это опять же идет перехват. Выскочили, у нас же очень с Ровенек постоянно вылетают. Ребят, срочно нужно там костюмы леших. Это то, что всегда, да, антидроновое одеяло. Все, клич кинули. Тут два, тут три, тут пять. Хоп, все, отдали. Вчера не, буквально суток еще не прошло, да, у меня девочка говорит, вот, говорит, девочки отшили, говорит, не знают, говорит, антидроновое одеяло нужны. Я на нее стою, смотрю, я говорю, тебе заявку на сколько скинуть? У меня три эвакуационные бригады и две штурмовые. Туда столько, туда столько, туда столько. Она, все, я скажу. Я сама их лично к вам пришлю. Угу. Даже мне их не надо привозить. И когда уходит, я это называю запросом в космос. Вроде бы, тебе кажется, все, невозможно. Что-то из разряда, вот прям, да, вчера и много. И кто-то такой говорит, о, у меня есть. Я вот сейчас могу поделиться. Был момент, когда позвонили с гумоконвоя Красноярского края, говорят, так и так, говорят, вот мы привезли сухие супы, каши, одеяло, тележки. Есть все. Ребят приехали, говорят, тушенка есть. Сейчас вот в данный момент 9 коробок есть, больше, наверное, нет. А сейчас можно приехать? Можно. Ну, чем? 10 минут ребят приехали, они говорят, вы нас спасли, потому что нам вот очень надо, а в какой-то веке не приехало. И вот такие моменты, в принципе, волонтерское сообщество перестало быть, наверное, единоличным. Да, вот мы работаем только вот с этими, больше никому. К 2005 году мы пришли к тому, что взаимовыручка – это очень важно. И когда ребята приезжают, они говорят, кому сказать спасибо? Давайте так. Я сейчас буду записывать, кому я говорю спасибо за то, что нам помогли. А вы подумаете. Я могу 9-10 группам сказать спасибо, потому что у нас разные группы оказывают разную поддержку в совместной работе. И они говорят, мы поняли. Скинь нам это видео. Мы из этого возьмем вот тех, кто вам помогает. Она говорит, как вы помните? Я говорю, как могу их забыть? И вот так у всех. И у нас сейчас, вот, например, есть логистика. Мурманская область, Белгород, Воронеж, Ростов. И посылки с Полярной, да, с той же Мурманской области достигают Ростова, потому что у них есть избыток того, чего там очень не хватает.
1: Как вы думаете, что вас всех объединяет?
2: Это люди, у которых чувство гражданской ответственности стоит выше всего остального.
1: А я напоминаю, что сегодня наш гость – куратор проекта по Белгородской области «Волонтер СВО» Аня Гаечко. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Делегации России и Китая приняли 20 совместных документов в рамках поездки Владимира Путина в Пекин. Некоторые из них подписаны главами двух стран. В частности, Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об укреплении партнерства и углублении отношений России и Китая, а также общую декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Кроме того, стороны подписали несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. Речь идет об углублении сотрудничества России и Китая в сфере атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и других областях. У лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки. Еще по теме. Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников и друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой и дальше работать над удобством взаимных поездок. Ожидается, что пассажиропоток между странами продолжит расти. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки за то, что те заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит Росреестр. В прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакции не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получила первичное предостережение. Поиск заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. Юристы советуют владельцам проверить свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Сейчас продолжается подготовка. Проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры, инженерных сетей, восстановление исторических и культурных объектов. Для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры. Ежегодно Абхазию посещают более 1 миллиона туристов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Добрых дорог!

0: пройдет 100 лет.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Совершите пробную поездку BLG X50+. В официальном дилерском центре BLG Ring. И получите свои плюсы при покупке. LG Ring в Белгороде. Улица Студенческая, 1Ш, корпус 1. Телефон 380525. 380525. Код города 4722. Предложение действует в момент рекламы. Не является картой.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Вестовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, Харьковская область – это ключевой регион вообще в решении российско-украинского противостояния, тем более, что она, если посмотреть на карту, сейчас вдается несколько в, так скажем, в наши границы. И здесь, не решая вопросов Харьковской области в политическом, в военном, в гуманитарном даже плане, вопрос навряд ли сдвинется.
2: Я с вами полностью согласен. Мы неоднократно в наших передачах касательно Харькова, Харьковской области, настроение жителей региона, наших соседей и в недавнем, и в настоящем, и, я надеюсь, и в будущем. Это наши соседи, никуда от этого не денешься, но мы сейчас берем не идеологический аспект, а фактически военно-политическую такую ситуацию, которая непосредственно связана с боевыми действиями. Кто бы что-нибудь ни говорил, я повторюсь, что Харьковский регион, Харьковский фронт, или, как сейчас везде говорится, Харьковское направление, по-прежнему является ключевым. Мы говорили об этом в своих программах, начиная чуть ли не с первых выпусков. Ну, мы, конечно, не провидцы какие-то, просто сама логика, если проанализировать внимательно, все говорит о том, что действительно без Харькова решить вопросы специальной военной операции будет весьма проблематично, а на самом деле невозможно. Ну, не случайно в 22-м году наши войска добились заметных успехов на территории Харьковской области, где было порядка 40% освобождено, а ключевые узловые районы были уже за нами. Чанск, Купянск, Изюм, Балаклея, Липцы, Золочев, Казачья Лопань, которые сейчас на слуху, и спустя 4 года там идут боевые действия. Наши уже, в общем-то, контролировали эти участки. Уже рассматривался вопрос непосредственно блокировки Харькова. Более того, уже готовился референдум. Среди жителей Харьковской области работала Харьковская военно-гражданская администрация, которая была образована в мае 22-го года. Кстати, она еще действует. Вот такая получается картина в Запорожье и в Херсоне. Хотя по Конституции эти области находятся в составе России. Они вошли в состав России в результате референдума. Неделя не хватило Харькову. Тоже был такой референдум. Ну, в Купянск уже проезжали у нас и депутаты Государственной Думы, политики, политологи, врачи, учителя. Проходили обучение на курсах подготовки в Воронеже, в Краснодаре, в Ростове. Уже банк заработал. Уже как-то все вздохнули с облегчением. Россия здесь пришла навсегда. Это плакаты, баннеры. Это было. Не стоит об этом забывать. А сейчас вот, к сожалению, пока этого нет. Мы вынуждены были отойти. А это сыграло большую роль и в психологическом, и в моральном плане. Но вот не случайно мы в 24-м году снова активизировались на Харьковском направлении. Это тоже Липцевское направление, Волчанское. По-прежнему идут бои в районе Купянской агломерации. Многие говорят, что это какой-то отвлекающий удар, отвлекающий маневр. Да, официально Донбасс, а там на Донбассе идут бои. Луганск фактически уже, ЛНР полностью освобожден. Донецкое направление, имеется в виду Краматорск, Славянск, Константиновка, основной узел обороны противника. Если наши его освободят, по-любому мы его освободим. Я в этом не сомневаюсь, то это фактически будет освобождена территория ДНР. А стык у нас и с Луганском, и ДНР, это как раз стык и Харьковская область, и Белгородский регион. Поэтому не случайно ведутся боевые действия, но я бы не стал столь категорично говорить, что это отвлекающий маневр. Отвлекающий маневр в течение 2 лет не может быть по определению. Стоит поговорить о том, а как же воспринимают эти все действия мирные жители Харькова и Харьковской области. Это тоже немаловажно. Многие сейчас приводят всевозможные статистические данные. Действительно, 22-й год в истории Харькова, даже Харьков был, конечно, не освобожден, хотя попытки уже были, именно с захода с нашего направления со стороны Белгородского региона, когда наши передовые отряды и штурмовые группы уже вошли в сам Харьков. Было это. Естественно, отразилось на мирных жителях. И полгода перечисленные мною районы уже находились под контролем военно-гражданской администрации и российской армии. Сыграло это свою роль психологически? Конечно, сыграло. Отход наших войск оттуда сыграл? Конечно, сыграл. Вот многие сейчас ведут какие-то статистические подсчеты, всевозможные социологические исследования, какой процент населения Харькова или населенного пункта Липцы или населенного пункта Казачья Лопань поддерживают Россию, а какой поддерживают Украину. На мой взгляд, это бессмыслица. Невозможно определить. какие-то тенденции для этого существуют. В самом Харькове, конечно, такие настроения менялись, что там скрывать, в течение 4 лет проведения специальной военной операции. Наверное, я смею предположить, что не в нашу сторону эти настроения меняются, к сожалению. Потому что, во-первых, люди устали от войны. Число свежевырытых могил на территории города Харькова увеличивается, увеличивается кратно, я вам скажу. А это преимущественно жители Харькова, Харьковской области. И еще один важный момент. Фактически зачищено историческое поле Харькова. Что я имею в виду? Во все времена Харьков всегда чтил традиции. Чтил героев, своих отцов, дедов, воинов Красной Армии, которые освобождали Харьков. Это и памятники, барельефы, и знаменитый холм славы в лесопарке. Более того, я вам скажу, что 9 мая туда тоже несли цветы. Несмотря на всю эту идеологическую, тотальную информационную зачистку. Все переименовано. Полное игнорирование русского языка и насильственная украинизация. Такие украинизации проходили несколько раз в Харькове. И насильственная украинизация, которую проводили большевики в 20-х годах, и 40-е годы. Все исторически повторяется. То сейчас для более тотального контроля и исполнения... А что такое исполнение? Ну, это собирает группу молодчиков, идиотов, которые не дружат с мозгами, и крушат памятники, речевки и так далее и тому подобное. Кто выступает главным закоперщиком? Это Западная Украина. Понаехавшие раули. Это выходцы Западной Украины, с глухих сел, с деревень. Со Львова не приедут. Выпускники университета имени Ивана Франка. Вряд ли кто-то приедет. Набирает хлопцев из сельской местности, дают какие-то деньги. Каждую группу возглавляет какой-то куратор из Киева, который многочисленный там пытается интервью взять на украинской мове у жителей Харькова. И это идет такая идеологическая информационная обработка. Пытаются, конечно, все в эфире всех каналов говорить только на украинском языке. Показатель — это показатель. Ну, Харьков говорит на украинском, да не говорит. Все жители Харькова по-прежнему говорят на русском языке. Все базары Харькова, все торговые центры. Зайдите на Барабашку, зайдите на Конный рынок или Благовещенский, все говорят на русском языке. Ну, в то же время не любят Россию, осуждают Зеленского, вроде выступает за незалежность, и говорят все на русском языке. Даже суржик не используется. Вот вы понимаете, это такая особенность. И вот там есть такой мэр Терехов. Меня несколько удивило. Не знаю, удивляет это харьковчан или нет, но рейтинг у него растет. Как в свое время рос рейтинг у Кернеса, бывший мэр Харькова. Кстати, о Кернесе будут до сих пор вспоминать. А почему вспоминать? А потому что он что-то делал для города, для жителей города. Кстати, Терехов ученик Кернеса. Сейчас он тоже пытается этим путем идти, но у него не получается. Потому что он полностью повис в этих всех коррупционных схемах, которые связаны с Харьковом. Громогласно объявляет о дружбе и партнерстве чуть ли не с ведущими городами Канады, Соединенных Штатов, какая-то помощь. На самом деле полностью идет раздел и разбазаривание имущества. Ну, на это покупаются обычные жители города Харькова, особенно старшее поколение. Как верили раньше ящику Тюлья, так и сейчас верят. И уже считают Терехова отцом родным, спасителем нации. А на самом деле пройдоха, прощалыга, авантюрист и коррупционер. То есть Харьков вот такой, он непонятный. Ну и влияние фронта, то, что будет дальше, естественно, это сказывается на мозгах, сказывается на психологическом, моральном настрое харьковчан.
1: Мы можем говорить о том, что жители Харьковской области, не города, а именно области, более лояльно настроены к России?
2: Вы понимаете, тоже здесь трудно сразу отметить, но поразительно, я до сих пор даже не нахожу ответа на эти вопросы. Взять на примере Купянска. Там сейчас творится, конечно, сущий ад. Боевые действия идут, все перемешано, включая Купянск, включая всю Купянскую агломерацию, населенные пункты вокруг Купянска. Даже несмотря на то, что мы оттуда отошли, даже несмотря на то, что уже 2 года фактически идут активные действия вокруг Купянска, далеко не все жители Купянска покинули город, населенные пункты вокруг Купянска. И это несмотря на попытку тотальной зачистки после ухода российской армии. Это такой феномен своеобразный. Я только могу преклонить голову перед мужеством и терпением этих жителей. Говорю это не понаслышке, потому что я с очень многими знаком людьми, кто до недавнего времени проживал в Купянске. Чьи родственники там проживают в Купянске, они с ними общаются. Вот не хотим уходить, а дождемся России. То есть дух, традиция, преемственность, она еще не утрачена. И как бы ни пыталась украинская сторона это задавить, что Украина не Россия, а Купянск – это совсем другое. Купянск всю жизнь был украинским, как есть такой призыв там у них на телемарафоне. Да никогда Купянск не был украинским. Да, в силу вот этих распада Советского Союза, когда была государственность, да, он считался в составе Украины. Но Купянск всю жизнь соблюдал преемственность и традиции, связанные непосредственно с Россией. Это тоже наиважнейший фактор наряду с боевыми действиями, которые проходят сейчас там. И об этом ни в коем случае не стоит, тысячу раз повторю, забывать нашим всем информационным, идеологическим, пропагандистским структурам, которые работают в этом направлении именно с мирными жителями Харьковской области.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: К студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородэнерго обеспечит светом почти 2000 участков для частных застройщиков. В 2026 году подключат к электроснабжению 1904 участка в микрорайонах ЖС Белгородской области. Новые сети появятся в 23 микрорайонах. Среди них Стрелецкая 72, 73.1, 73.2, Разумная 81, Пушкарная 78, Майский 8.80, Хохлова 68, а также Пролиски в Староскольском округе, Крапивинский 3 и Сретенский 2 в Яковлевском, Иловка в Алексеевском и Терновая в поселке Ракетная. В рамках проекта построят свыше 13 километров линии электропередачи и установят 13 трансформаторных подстанций. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Теплоэнергетики продолжают реконструкцию теплосети и сети горячего водоснабжения на улице Привольной в областной столице. Это уже второй этап реконструкции. В этом году здесь предстоит переложить 1,3 километра трубопроводов, отопления и горячей воды. Сейчас теплоэнергетики демонтируют старые трубопроводы и очищают каналы. Затем специалисты приступят к укладке новых стальных труб. Завершить работы планируется до начала отопительного сезона. Реконструкция на улице Привольной повысит надежность теплоснабжения 24 домов, в которых проживают более 6000 горожан, а также школы и детского сада. Всего с начала года в Белгороде заменили свыше 2 километров поврежденных тепловых сетей. Белгородские педагоги могут подать заявку на всероссийский конкурс «Первый учитель». К участию приглашаются учителя начальных классов со стажем работы не менее 3 лет. Регистрация открыта до 25 мая. Претендентов ждут заочный этап, тестирование, групповая работа и рассказ о своем профессиональном пути в соцсетях. Лучшие педагоги поедут на очный этап в Камчатский край, а финальные испытания пройдут в Москве и Подмосковье. Имена победителей назовут 1 октября в Кремле. Напомним, в прошлом году финал конкурса, благодаря победе педагога из Чернянки Светланы Редченко, прошел в Белгородской области. Наша студентка стала победительницей в 5-м национальном органическом конкурсе. Целью является развитие отечественного рынка органической продукции, формирование принципов здорового образа жизни населения, охрана окружающей среды, внедрение принципов устойчивого развития. По его итогам, студентка Агробиотехнологического колледжа Белгородского государственного аграрного университета имени Горина Юлия Морозова стала победительницей в поднаминации «Органика без мифов». Во второй день Щепкинского фестиваля на белгородской сцене выступили артисты Малого театра России. Они показали спектакль «В чужом перу похмелье» по пьесе Александра Островского, который поставила китаянка Лань Бодзяо. Малый театр выступил в Белгороде бесплатно. Труппа отказалась от гонорара. Проезд артистов и доставку декораций оплатили благодаря программе «Большие гастроли». Мир Белогорья – официальный информ-партнер фестиваля. Впереди еще немало ярких постановок. Следите за нашими публикациями. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всем!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

скажу варью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминая мне строки.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Самсоненко Полина, Муса Джалиль, смерть девушки. 100 раненых она спасла одна и вынесла из огневого шквала. Водою напоила их она и раны их сама забинтовала. Под ливнем раскаленного свинца она ползла, ползла без остановки. И раненого, подобрав бойца, не забывала о его винтовке. Но вот в 101-й раз, в последний раз, ее сразил осколок мины лютой. Склонился шелк знамен в печальный час, и кровь ее пылала в них как будто. Вот на носилках девушка лежит, играет ветер пряткой золотистой, как облачко, что солнце скрыт спешит. Ресницы затенили взор лучистый, спокойная улыбка на ее губах, изогнуты спокойно брови. Она как будто впала в забытье, беседу оборвав на полуслове. 100 жизней молодая, жизнь зажгла, и вдруг сама погасла в час кровавый. Но 100 сердец на славные дела, ее посмертной вдохновится славой. Погасла, не успев расцвесть весна. Но как заря рождает день сгорая, врагу погибель принеся она, бессмертную осталась умирая.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Здорово, Кустрымов!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню!
1: Умните!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Мечтаете о новом автомобиле? Джили Манджаро. Стиль и мощь от 4 миллионов 315 тысяч рублей. Джили Ситирей. Городской драйв от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Нью Стар 001. Новый уровень комфорта от 3 миллионов 740 тысяч рублей. Три модели, три разные эмоции. Ждут вас в Джили Ринг Белград по адресу. Улица Студенческая, 1Ш. Телефон 33-33-99. 33-33-99. Код города 47-22. Цена автомобиля в комплектации флагман с учетом скидки по трейдам. Предложение действует в момент выхода рекламы. Не является офертой.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых. Вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых. Еще не все дождались.

возвращения еще не все собрались за столом. В войне у нас не вымолить прощения с ее однообразным ремеслом. Давай, солдат, закурим перед боем. Мы не из тех, мы знаем, что почем. Нам через час достанется обоим.

сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра день не кончился для нас. Мы ставим флаг победными руками, мы держим строй.

0: газ. Сегодня мы не брезгуем грехами, чтоб завтра жизнь не кончилась для нас. Когда земля ранение прикроет, когда отпустит с миром часовых, вернутся к нам усталые герои, оставшись по незнанию в живых.
1: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней?
2: Грант на успех. Скоро на Мире Белогорья.
3: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, Харьковская область – это ключевой регион вообще в решении российско-украинского противостояния, тем более, что она, если посмотреть на карту, сейчас вдается несколько в, так скажем, в наши границы. И здесь, не решая вопросов Харьковской области в политическом, в военном, в гуманитарном даже плане, вопрос навряд ли сдвинется.
2: Я с вами полностью согласен. Мы неоднократно в наших передачах касательно Харькова, Харьковской области, настроение жителей региона, наших соседей. И в недавнем, и в настоящем, и, я надеюсь, и в будущем. Это наши соседи. Никуда от этого не денешься. Но мы сейчас берем не идеологический аспект, а фактически военно-политическую такую ситуацию, которая непосредственно связана с боевыми действиями. Кто бы что-нибудь ни говорил, я повторюсь, что Харьковский регион, Харьковский фронт, или, как сейчас везде говорится, Харьковское направление, по-прежнему является ключевым. Мы говорили об этом в своих программах, начиная чуть ли не с первых выпусков. Ну, мы, конечно, не провидцы какие-то, просто сама логика, если проанализировать внимательно, все говорит о том, что действительно без Харькова решить вопросы специальной военной операции будет весьма проблематично, а на самом деле невозможно. Ну, не случайно в 22-м году наши войска добились заметных успехов на территории Харьковской области, где было порядка 40% освобождено, а ключевые узловые районы были уже за нами. Чанск, Купянск, и Изюм, Балаклея, Липцы, Золочев, Казачья Лопань, которые сейчас на слуху, и спустя 4 года там идут боевые действия. Наши уже, в общем-то, контролировали эти участки. Уже рассматривался вопрос непосредственно блокировки Харькова. Более того, уже готовился референдум среди жителей Харьковской области. Работала Харьковская военно-гражданская администрация, которая была образована в мае 22-го года. Кстати, она еще действует. Вот такая получается картина в Запорожье и в Херсоне. Хотя по Конституции эти области находятся в составе России. Они вошли в состав России в результате референдума. Неделя не хватило Харькову. Тоже был такой референдум. В Купянск уже проезжали у нас и депутаты Государственной Думы, политики, политологи, врачи, учителя. Проходили обучение на курсах подготовки в Воронеже, в Краснодаре, в Ростове. Уже банк заработал. Уже как-то все вздохнули с облегчением. Россия здесь пришла навсегда. Это плакаты, баннеры. Это было. Не стоит об этом забывать. А сейчас вот, к сожалению, пока этого нет. Мы вынуждены были отойти. А это сыграло большую роль и в психологическом, и в моральном плане. Ну вот не случайно мы в 24-м году снова активизировались на Харьковском направлении. Это тоже Липцевское направление, Волчанское. По-прежнему идут бои в районе Купянской агломерации. Многие говорят, что это какой-то отвлекающий удар, отвлекающий маневр. Да, официально Донбасс, а там на Донбассе идут бои. Луганск фактически уже, ЛНР полностью освобожден. Донецкое направление, имеется в виду Краматорск, Славянск, Константиновка, основной узел обороны противника. Если наши его освободят, по-любому мы его освободим, я в этом не сомневаюсь, то это фактически будет освобождена территория ДНР. А стык у нас и с Луганском, и ДНР, это как раз стык и Харьковская область, и Белгородский регион. Поэтому не случайно ведутся боевые действия, но я бы не стал столь категорично говорить, что это отвлекающий маневр. Отвлекающий маневр в течение 2 лет не может быть по определению. Стоит поговорить о том, а как же воспринимают эти все действия мирные жители Харькова и Харьковской области. Это тоже немаловажно. Многие сейчас приводят всевозможные статистические данные. Действительно, 22-й год в истории Харькова, даже Харьков был, конечно, не освобожден, хотя попытки уже были, именно с захода с нашего направления со стороны Белгородского региона, когда наши передовые отряды и штурмовые группы уже вошли в сам Харьков. Было это. Естественно, отразилось на мирных жителях. И полгода перечисленные мною районы уже находились под контролем военно-гражданской администрации и российской армии. Сыграло это свою роль психологически? Конечно, сыграло. Отход наших войск оттуда сыграл? Конечно, сыграл. Вот многие сейчас ведут какие-то статистические подсчеты, всевозможные социологические исследования, какой процент населения Харькова или населенного пункта Липцы или населенного пункта Казачья Лопань поддерживает Россию, а какой поддерживает Украину. На мой взгляд, это бессмыслица. Невозможно определить. какие-то тенденции для этого существуют. В самом Харькове, конечно, такие настроения менялись, что там скрывать, в течение 4 лет проведения специальной военной операции. Наверное, я смею предположить, что не в нашу сторону эти настроения меняются, к сожалению. Потому что, во-первых, люди устали от войны. Число свежевырытых могил на территории города Харькова увеличивается, увеличивается кратно, я вам скажу. А это преимущественно жители Харькова, Харьковской области. И еще один важный момент. Фактически зачищено историческое поле Харькова. Что я имею в виду? Во все времена Харьков всегда чтил традиции. Чтил героев, своих отцов, дедов, воинов Красной Армии, которые освобождали Харьков. Это и памятники, барельефы, и знаменитый холм славы в лесопарке. Более того, я вам скажу, что 9 мая туда тоже несли цветы. Несмотря на всю эту идеологическую, тотальную информационную зачистку. Все переименовано. Полное игнорирование русского языка и насильственная украинизация. Такие украинизации проходили несколько раз в Харькове. И насильственная украинизация, которую проводили большевики в 20-х годах, и 40-е годы. Все исторически повторяется. То сейчас для более тотального контроля и исполнения... А что такое исполнение? Ну, это собирает группу молодчиков, идиотов, которые не дружат с мозгами, и крушат памятники, речевки и так далее и тому подобное. Кто выступает главным закоперщиком? Это Западная Украина. Понаехавшие раули. Это выходцы Западной Украины, с глухих сел, с деревень. Со Львова не приедут. Выпускники университета имени Ивана Франка. Вряд ли кто-то приедет. Набирает хлопцев из сельской местности, дают какие-то деньги. Каждую группу возглавляет какой-то куратор из Киева, который многочисленный там пытается интервью взять на украинской мове у жителей Харькова. И это идет такая идеологическая информационная обработка. Пытаются, конечно, все в эфире всех каналов говорить только на украинском языке. Показатель это показатель. Ну, Харьков говорит на украинском, да не говорит. Все жители Харькова по-прежнему говорят на русском языке. Все базары Харькова, все торговые центры. Зайдите на Барабашку, зайдите на Конный рынок или Благовещенский, все говорят на русском языке. Но в то же время не любят Россию, осуждают Зеленского, вроде выступает за незалежность, и говорят все на русском языке. Даже суржик не используется. Вот вы понимаете, это такая особенность. И вот там есть такой мэр Терехов. Меня несколько удивило. Не знаю, удивляет это харьковчан или нет, но рейтинг у него растет. Как в свое время рос рейтинг у Кернеса, бывший мэр Харькова. Кстати, о Кернесе будут до сих пор вспоминать. А почему вспоминать? А потому что он что-то делал для города, для жителей города. Кстати, Терехов ученик Кернеса. Сейчас он тоже пытается этим путем идти, но у него не получается. Потому что он полностью повис в этих всех коррупционных схемах, которые связаны с Харьковом. Громогласно объявляет о дружбе и партнерстве чуть ли не с ведущими городами Канады, Соединенных Штатов, какая-то помощь. На самом деле полностью идет раздел и разбазаривание имущества. Ну, на это покупаются обычные жители города Харькова, особенно старшее поколение. Как верили раньше ящику Тюлья, так и сейчас верят. И уже считают Терехова отцом родным, спасителем нации. А на самом деле пройдоха, прощалыга, авантюрист и коррупционер. То есть Харьков вот такой, он непонятный. Ну и влияние фронта, то, что будет дальше, естественно, это сказывается на мозгах, сказывается на психологическом, моральном настрое харьковчан.
1: Мы можем говорить о том, что жители Харьковской области, не города, а именно области, более лояльно настроены к России?
2: Вы понимаете, тоже здесь трудно сразу отметить, но поразительно, я до сих пор даже не нахожу ответа на эти вопросы. Взять на примере Купянска. Там сейчас творится, конечно, сущий ад. Боевые действия идут, все перемешано, включая Купянск, включая всю Купянскую агломерацию, населенные пункты вокруг Купянска. Даже несмотря на то, что мы оттуда отошли, даже несмотря на то, что уже 2 года фактически идут активные действия вокруг Купянска, далеко не все жители Купянска покинули город, населенные пункты вокруг Купянска. И это несмотря на попытку тотальной зачистки после ухода российской армии. Это такой феномен своеобразный. Я только могу преклонить голову перед мужеством и терпением этих жителей. Говорю это не понаслышке, потому что я с очень многими знаком людьми, кто до недавнего времени проживал в Купянске. Чьи родственники там проживают в Купянске, они с ними общаются. Вот не хотим уходить, а дождемся России. То есть дух, традиция, преемственность, она еще не утрачена. И как бы ни пыталась украинская сторона это задавить, что Украина не Россия, а Купянск – это совсем другое. Купянск всю жизнь был украинским, как есть такой призыв там у них на телемарафоне. Да никогда Купянск не был украинским. Да, в силу вот этих распада Советского Союза, когда была государственность, да, он считался в составе Украины. Но Купянск всю жизнь соблюдал преемственность и традиции, связанные непосредственно с Россией. Это тоже наиважнейший фактор наряду с боевыми действиями, которые проходят сейчас там. И об этом ни в коем случае не стоит, тысячу раз повторю, забывать нашим всем информационным, идеологическим, пропагандистским структурам, которые работают в этом направлении именно с мирными жителями Харьковской области.
0: Фронтовая полоса с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей.

слов достойно восхищения. Так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Не смирюсь с моралью низкой, стараюсь горизонта даль пронзить. За честь считаю называться русским и родину свою всегда любить. И родину

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд.

тебя, тех, кто также не спят, охраняя границы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.
2: Будем жить, ребята, будем жить, веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

будем жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Некогда круче.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да, судьбе шепнем.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 21 мая, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19 градусов тепла, днем на термометре плюс 29. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: нас не убудет.
1: Помолитесь, и мы победим. Помолитесь Всевышнему, люди, и с молитвою мы победим.

Новгород, люди, помолитесь, родные, за нас. Помолитесь, от вас не убудет. А еще за Луганск и Донбасс, за победу добра помолитесь, поклонитесь иконам святым и стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим. И стеною за Русь поднимитесь, только вместе мы все победим.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Уходи, если просто устал. Кто тебя еще в жизни так ждал? Ты не знаешь? Не знаю я. Ты спешишь? Ну, конечно, дела. Позвони в мою дверь, позвони. Если скажут, что здесь не живут,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Брат, ты слышишь эти звуки?

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: В шумном зале за столом с семьей